Ма поскольку по плану нашего дворца культуры у нас сегодня состоится ряд выступлений на тему.

синтетичное, мелодичное, гармоничное, законное, полифонное, народное, благородное, классическое.

0: настоящей. Всегда должна быть настоящей. И только-только настоящей. Да-да-да-да, настоящей. Как с гоптера крестника, Москва должна быть известной. Никакой обычной популярной. И обязательно кавказской. Она должна быть настоящей. Всегда должна быть настоящей. И только-только настоящей. Да-да-да-да, настоящей. Как с гоптера крестника, Москва должна быть известной. Никакой обычной популярной. И обязательно кавказской. Должна быть настоящей. Должна быть настоящей. Только только настоящей. Да-да-да-да, настоящей.
1: А то Миша. А, и этот здесь.

должны быть, как классики. У нас все должно быть, как у классиков. Да. Глинка, Чайковский, Рыбский, Корсаков, вы музыкально изящны, стройны. Глинка, Чайковский, Рыбский, Корсаков, вы мелодичны, красивы, звучны. Глинка, Чайковский, Рыбский, Корсаков, вы затеваете несколько струн. Как это правильно, как это верно, наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Очень сложный организм. Поэтому, товарищи, нам нужны эти

счастье. Бдительность, бдительность, всегда во всем. Не давать любой попытке поникновения буржуазной идеологии нашу молодежь. Этим ты наши идеи сбережешь. Ну а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет надолго, их будем высажать.